0: Очень сложно.
1: Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис. Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

расступились надо

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном сейчас облачно, плюс 15 градусов, в нем ожидается до 23-25, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области сократят число чиновников. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Он сообщил, что к концу года число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. Первый этап оптимизации начнется в течение ближайших 2 месяцев. Он затронет 3 ключевых ведомства, входящих в структуру регионального управления. В частности, администрацию губернатора, Министерство финансов и региональное Минэкономразвитие. В дальнейшем реформа будет распространена на подведомственные учреждения при профильных министерствах. Экс-мэр Самары Олег Фурсов захотел стать депутатом Самарской губернской думы. Сейчас он является советником главы Ингушетии. Фурсов был мэром Самары в 2014-2017 годах. С этой должности он ушел досрочно из-за антикоррупционного скандала, связанного с тратами на празднование своего

0: Главное правило – закрыть как можно больше открытых участков тела. Клещи живут в траве на высоте до 30 сантиметров и переползают на одежду. Боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет. При укусе клеща нужно срочно обратиться к врачу. Высокие штрафы за мусор, выброшенный из автомобилей, поддерживают более 75% жителей Самарской области. Против высказались лишь 6% респондентов, опрошенных сервисом «Суперджоп». Согласно КАП, в России за мусор, выброшенный из автомобиля, гражданам грозит до 15 тысяч рублей, юрлицам до 50 тысяч. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 13 минут. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Прекрасного утра желаю вам. Сегодня среда, 13 мая. За окном сейчас плюс 15 градусов. Тепло будет днем, обещаю, да, плюс 25. Существенных осадков не предвидится. А что на сегодня спрогнозировали астрологи? Послушаем через пару минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Сильнее всего на проспекте Кирова, от Ставропольской до Вольской, на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора, Дыбенко до Гагарина.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, Самаре 7.16. Минут через 5 ознакомимся на 103.6 FM с ежегодным рейтингом лучших пляжей мира. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на сегодняшнюю среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 15 градусов. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
4: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем разрушение!

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу...

0: Радио «Мегаполис» в Погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре без 28, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Сегодня среда, 13 мая. Какое знаковое событие произошло в этот день в истории рок-группы Rolling Stones? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено сейчас движение в Самаре. Сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской до 4-го проезда, на проспекте Кирова, от Ставропольской до Физкультурной, на Новосадовой от Советской Армии до Глазной больницы, на 22-го подъезда от Гагарина до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103

0: Золотые хиты на радио Мегаполис без 15.8 в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 7 часов 58 минут. На радио «Мегаполис» дали свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

Прошел контакт, подъема.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 16, днем обещаю до плюс 25, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Сроки исковой давности по приватизационным сделкам определит Госдума. Первое чтение законопроекта состоится сегодня. Документ разработан для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Отмечается, что срок исковой давности не может превышать 10 лет. При покупке квартиры или наследовании юристы советуют проверять не только выписку из ЕГРН, но и историю возникновения права собственности. В Самарской области анонсировали оптимизацию штата госслужащих. К концу года под сокращение попадут 800 человек. Первыми рискуют потерять работу госслужащие из администрации губернатора и чиновники из Министерства финансов и регионального министерства экономического развития. Сызранское авиационное училище станет самостоятельным вузом. Его выведут из состава военно-воздушной академии. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. Основной деятельностью сызранской вертолетки станет подготовка специалистов по программам среднего профобразования, а также высшего образования в интересах Минобороны. В Самаре в поселок Красная Глинка собираются проложить новую дорогу. Она станет альтернативой привычному маршруту через Управленческий. Это предусмотрено концепцией комплексного развития территории в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2 и 3 кварталов, сообщает Волга-Ньюс. Предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы «Чайка» с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Также обсуждается строительство автомобильного моста по улице Южной на месте пешеходного моста. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, за неделю насекомые покусали более 40 тысяч человек. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в 10 регионах, среди них Самарская область. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду, отдыхая на природе. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Капьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности к охране прибыли.

0: Сейчас Самаре плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 13 минут 9 в Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю отличного начала нового дня. Среда на календаре 13 мая. За окном сейчас плюс 16 градусов. Как работает наше обоняние? Как нос сортирует тысячи разных запахов? Выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победители номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: На радио «Мегаполис» информация о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 5 баллов. Крупнее всего скопление транспорта на Московском шоссе, Жигулевской до 4-го проезда, на Нововокзальной от Новосадовой до Ставропольской, на Новосадовой от Советской армии до Глазной больницы, также на Георгия Димитрова от Старозагора до Московского шоссе, а еще на Земенце от Днепровского проезда до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, только что роскошнейшая новинка от Бруно Марса «I Just Might». В Самаре 8 часов 22 минуты, плюс 16 на улице. На 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила! Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
9: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
10: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
11: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27.
13: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 33 минуты, на улице сейчас плюс 16 градусов, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз на сегодня, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили режим беспилотной опасности. Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Аэропорт Крумыч временно не принимает и не отправляет рейсы. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Копьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают на природе использовать репелленты и защитную одежду. Большинство россиян постоянно перерабатывает. Об этом заявил каждый второй опрошенный сервисом «Ясно». В основном соотечественники перерабатывают, чтобы больше заработать, а четверть респондентов признались, что делают это по требованию начальства. Опрос также показал, что граждане стали чаще жаловаться на постоянную усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра среды на календаре 13 мая. В этот день, в далеком 1221 году, родился русский князь Александр Невский. О некоторых мифах, связанных с ним, Катя Григорьева расскажет минут через 5-6 на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Давайте посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение, на 6 баллов загружено. Сильнее всего на Московском шоссе от Воронежской до Авроры, на Нововокзальной от Новосадовой до проспекта Карла Маркса, на проспекте Кирова от Старозагора до Черемшанской, на Георгия Димитрова от Старозагора до Московского шоссе и на Новосадовой от Солнечной до Потапова.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах, но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, плюс 17 за окном, днем до плюс 23-25, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим беспилотной опасности и открыли воздушное пространство. Небо над регионом из-за угрозы атаки дронов было закрыто с половины седьмого утра. Серьезных задержек авиарейсов к Румычи, согласно онлайн-табло аэропорта, нет. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Главное правило – закрыть как можно больше открытых участков тела. Клещи живут в траве на высоте до 30 сантиметров и переползают на одежду. Боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет. При укусе клеща нужно срочно обратиться к врачу. Высокие штрафы за мусор, выброшенный из автомобилей, поддерживают более 75% жителей Самарской области. Против высказались лишь 6% респондентов, опрошенных сервисом «Суперджоп». Согласно КАП, в России за мусор, выброшенный из автомобиля, гражданам грозит до 15 тысяч рублей, юрлицам до 50 тысяч. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, а по области может прогреметь гроза. Завтра без осадков и до плюс 28 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. Россияне стали меньше тратить на курортах Анталии. Туристы стали реже делать спонтанные покупки и чаще жалуются на высокие цены. Об этом агентству РИА сообщили представители туристической отрасли региона. Кроме того, отдыхающие недовольны в Анталии навязчивой торговлей и сообщают о случаях мошенничества. Это также влияет на их желание тратить деньги за пределами гостиниц. За последние два года в Турции подорожали отели, рестораны, экскурсии и транспорт. Эксперты считают, что если цены продолжат расти, часть туристов может выбрать другие направления для отдыха. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис». В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды на календаре 13 мая. В Самаре 9 часов 9 минут. Пора начинать разгадывать невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема-парк». Кинотеатр «Синема-парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема-парк» мы разыгрываем. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Сегодня день рождения актера Роберта Паттинсона. Ему 40 лет исполнилось. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Повторю, кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону, по собственному признанию актера? По одному варианту ответа я сегодня принимаю по номеру 250-070-21. 25-070-21. Звоните, желаю вам удачи. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей.

0: кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Быстро посмотрим, что на дорогах. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, затруднено движение. На 6 баллов загружено. Крупнее всего пробки к этой минуте на Московском шоссе от Жигулевской до Авроры, от 4-го проезда до Потапова, на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы, а также на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.15, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываем невероятный вопрос. Сегодня день рождения актера Роберта Паттинсона, 40. Исполнилось ему, славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Но сам актер не так давно признался, что предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего, как выясняется, нравится Роберту Паттинсону? 25-07-021, по этому номеру принимаю по одному варианту ответа от одного дозвонившегося. Удачи вам! Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, может быть, Человек-паук?
0: Человек-паук принимается как вариант, но речь о ком другом. Если говорить о супергероях, Паттинсон, кажется, больше предпочитает все-таки Бэтмена. Подумаем.
1: Спасибо.
0: Благодарю вас. Доброе утро, вы что ответите?
2: Здравствуйте, Дмитрий, вам беспокоит. Мое мнение, это тетрамира, ну, типа как динозавр вот такой ушастый. Ну, дракон такой.
0: Интересное предположение. Речь о другом персонаже у нас. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро, а вы что предложите?
3: Возможно, эльфа.
0: Пусть будет как вариант, но не об эльфах. Хотя, в какой-то степени, вы ближе всех пока к правильному ответу. Давайте подумаем, что это еще могут быть за вымышленные персонажи. Точнее, существа именно. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 25-07-021, звоните, если появился вариант. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Венам, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы, день нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений, скорее всего, они будут ошибочными. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 9 часов 22 минуты, за окном плюс 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23-25, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» мы разгадываем невероятный вопрос, посвящен он сегодня Роберту Паттинсону, празднующему свой день рождения. Славу, как мы знаем, ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки», однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других вымышленных существ. Тоже больше нравится Роберту Паттинсону. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, слушаю вас.
1: Может быть, кентавры?
0: Мимо. Ищем, спасибо. Доброе утро. Как ответите вы?
2: Может быть, аватар?
0: Аватар. Имеется в виду персонаж фильма Джеймса Кэмерона. Да, в этом смысле. Принимается, но речь о другом персонаже, точнее, о вымышленном существе. Подумаем, спасибо. Доброе утро, Ирина. Прошу, встречайте.
3: Доброе утро, Дмитрий. Возможно, маги-волшебники?
0: Другие существа у нас скрываются в невероятном вопросе. Спасибо, размышляем еще. Доброе утро, а вы что ответите?
4: Доброе утро, Дмитрий. Черепашки-ниндзя.
0: Понимаю, с удовольствием, возможно, нравятся они ему, но вот нигде упоминаний о черепашках-ниндзя в интервью с Робертом Паттинсоном нету. Другие вымышленные существа нас интересуют. Давайте подумаем, кто же это еще может быть. 25-07-021. Есть идеи, звоните. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
5: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,390% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
8: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
9: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».

0: 9:33 в Самаре, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Роберт Паттинсон празднует сегодня свой день рождения. Известен он по роли вампира в фильме «Сумерки». А вот недавно актер признался в интервью, что предпочитает других вымышленных существ больше, нежели вампиров. О ком может идти речь? 25-07-021. Принимаю варианты по этому номеру. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, ваш вариант.
1: Может быть, тогда оборотни, как вам нравится?
0: Оборотни. Приближаемся потихонечку к правильному ответу. Да, вот какие-то сказочные, вымышленные существа у нас прячутся в невероятном опросе, но не оборотни. Спасибо за очередную попытку. Хорошего дня. Доброе утро. Что вы скажете нам?
2: Доброе утро. Может быть, хоббиты?
0: Не хоббиты, не эльфы. Эльфы был вариант, не хоббиты. Кто-то другой. Спасибо, подумаем. Доброе утро. Кого вы предложите?
3: Здравствуйте, русалок.
0: Русалок. А это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Речь о русалках. Именно они из «Вымышленных существ» больше всего нравятся Роберту Паттинсону, как он недавно признался в одном из интервью. Вы умница, разгадали сегодняшний невероятный вопрос и получаете, точнее, два билета в кинотеатр «Синема Парк». Как вас зовут?
3: Екатерина, с улицы Мари Старетова, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам. Сейчас новости коротко на 103.6 FM. Руслан Химчак.
4: Здравствуйте. Правительство согласилось продлить гаражную амнистию. Кабмин поддерживает пролонгацию нормы еще на 5 лет. Гаражную амнистию запустили в 2021-м. По этой программе владельцы гаражей, построенных до 2005 года, могут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Самарский губернатор анонсировал сокращение штата чиновников на 20%. Первый этап оптимизации начнется в ближайшие 2 месяца. Сокращения произойдут в администрации губернатора, Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. К концу года число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. На территорию Средней Волги идет летняя жара. Сегодня местами возможны гроза и порывистый ветер. Воздух прогреется до плюс 25. В четверг ожидается до плюс 26 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. Это на 5 и более градусов выше нормы. Гандбольная «Лада» оказалась сильнее «Астраханочки» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 25-23. «Лада» повела в серии до 3 побед. Следующие 2 игры запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая.
0: На радио «Мегаполис» в погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Без 20:10 Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра. Сегодня среда, 13 мая. Какой теперь уже легендарный хит группы Rolling Stones изначально не хотели выпускать ни Мик Джаггер, ни Кит Ричардс. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Что сейчас на самарских дорогах? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов. Крупнее всего пробки на Алма-Атинской. От Ставропольской до Старозагора можно потерять минут 15. И на Новосадовой от СССР армии до Глазной больницы затор минут на 10 примерно.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная без слов на радио Мегаполис.
1: Реклама. Balance Towers. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама. Застройщик ООО «Созависимый мостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, плюс 19. За окном днем до 25, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим беспилотной опасности и открыли воздушное пространство. Небо над регионом из-за угрозы атаки дронов было закрыто с половины седьмого утра. Серьезных задержек авиарейсов к Урумчи, согласно онлайн-табло аэропорта, нет. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, усилится ветер, а по области может прогреметь гроза. Завтра воздух прогреется до плюс 28. На выходных Приволжский гидрометцентр прогнозирует ясную погоду. Году и до плюс 29. В Самарской области сократят число чиновников. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Он сообщил, что к концу 2026-го число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. Первый этап оптимизации начнется в течение ближайших двух месяцев. Он затронет три ключевых ведомства, входящих в структуры регионального управления. В частности, администрацию губернатора, Министерство финансов и региональное Минэкономразвитие. В дальнейшем реформа будет распространена на подведомственные учреждения при профильных министерствах. Авито введет платный возврат товаров для некоторых клиентов. Новые правила коснутся пользователей, которые часто не забирают заказы. По оценке Авито, это около 2% юзеров, пишет РБК. Теперь при оформлении заказа такие клиенты будут сразу видеть, сколько придется заплатить за возврат, если они откажутся от товара или не заберут его вовремя. Цена будет зависеть от размера и категории заказа, службы доставки и расстояния. Компании уточнили, что если пользователь повысит процент выкупа, возвраты снова для него станут бесплатными. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: рейтинге автошкол, которые скоро будут составлять в России.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама.
4: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 21 минута. Доброе утро среды, на календаре 13 мая. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице сейчас плюс 19 градусов. Обещаю днем до 23-25 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
4: Реклама застройщик ООО «Созаси настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: 10:31 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Сейчас на улице плюс 19 градусов. Далее на 103.6 FM подробно о погоде на сегодня. Сначала коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Кресло самарского министра градостроительной политики покинет Андрей Грачев. Кадровые решения анонсировал глава региона. Министерство градостроительной политики было создано при нынешнем губернаторе как дополнительная структура к уже существующему областному Минстрою. В правительстве анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулкове и Шереметьеве. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 26 градусов, пройдет кратковременный дождь, усилится ветер, по области может прогреметь гроза. Завтра воздух прогреется до плюс 28. На выходных Приволжский гидрометцентр прогнозирует ясную погоду и до плюс 29. Россияне обналичили на майских праздниках рекордную сумму. С 1 числа граждане сняли в банкоматах 210 миллиардов рублей. Это максимум за 15 лет, посчитала РБК по данным Центробанка. По сравнению с прошлым годом, спрос на наличные вырос примерно в 5 раз.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах, но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
2: Радио «Мегаполис».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 21 на улице, днем ожидается до плюс 25, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдать можно будет любой предмет, включая русский язык, математику или предмет по выбору. Новые результаты одиннадцатиклассники смогут использовать при поступлении в вузы. Добавлю, основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Между тем, в этом году в Самарской области школа окончит около 12 тысяч одиннадцатиклассников. Последний звонок для них прозвучит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Акопьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. В Самарской области анонсировали оптимизацию штата госслужащих. К концу года под сокращение попадут 800 человек. Первыми рискуют потерять работу госслужащие из администрации губернатора и чиновники из Министерства финансов и регионального Минэкономразвития. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано. Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие авиаузлы и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас. Такой совет дают эксперты, опрошенные газеты.ру. Сейчас американская валюта дешевеет, котировки возле многолетних минимумов на отметках по 74-76 рублей. Средние значения год назад были 83-84 рубля, а два года назад 92-93 рубля за доллар. Американская валюта падает уже больше года. Что нетипично для нее. Разворот курса доллара вверх где-то рядом, отмечают специалисты. Накануне внебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023. Концерт группы «Металлика» в Греции вызвал землетрясение. Об этом журналистам сообщили в Афинском геодинамическом институте. Выступление в минувшие выходные в Афинах посетили больше 80 тысяч человек, а сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполь».

0: Ив Ларок на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина 12-го, 11:33, если быть точным. Дальше на 103.6 FM. 10 минут музыки без остановок. На очереди Зейн и его свежий суперхит «Die for me». А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Предложение Дональду Трампу посетить Россию все еще в силе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Планируется ли приезд американского лидера, представитель Кремля не рассказал. Накануне Дональд Трамп допустил возможность своего визита в Россию в этом году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. В Самаре могут построить еще 4 трамвайных линии общей протяженностью более 20 километров. Одну из них предложено протянуть по Московскому шоссе от центрального автовокзала до улицы Ташкентской. Мост через реку Сок на трассе М5 отремонтируют без полного закрытия. Проект капремонта прошел главгосэкспертизу. Мост протяженностью свыше 280 метров находится в районе села Старосемейкино. В ходе ремонта отремонтируют опоры, заменят пролетные строения. Две полосы моста будут перекрыты, две останутся открытыми для проезда. Выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдать можно будет любой предмет, включая русский, математику или предмет по выбору. Новый результат одиннадцатиклассники смогут использовать при поступлении в вузы. 38-летний Синди Кросби вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Швеции с 15 по 31 мая. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Дании, Италии, Норвегии, Словакии, Словении и Швеции.
0: На радио «Мегаполис» в погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Хадвей на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где через минуту уже зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис, тройка главных песен разных десятилетий. В этом отрезке Брайан Адамс, кавер-версии хита Бонни М, Санни, еще раньше Скорпионс, а также легендарная баллада «Парадайз» в исполнении Сэнди Ли.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
1: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16. Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Джо Кокер на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного продолжения среды на календаре 13 мая. Как появилась крылатая фраза «седьмая вода на киселе» и о других любопытных фактах, связанных с этим то ли напитком, то ли десертным блюдом, Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут. Немного раньше группа «Танцы минус» «Цветут цветы» на радио Мегаполис. Через пару минут послушаем.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
3: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Танцы минус на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM свежий суперхит от дуэта Кланг Карусель, Райд. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова вместе с нами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая ненютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.

0: impossible. Trop jeune pour mourir.
1: Коллажеро на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина первого. В продолжении часа на 103.6 FM. На протяжении 15 минут только музыка. Услышим скоро уже Арелену Ару, Нентори. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Самарский губернатор анонсировал сокращение штата чиновников на 20%. Первый этап оптимизации начнется в ближайшие два месяца. Сокращения произойдут в администрации губернатора, Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. К концу года число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Копьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленном мерах безопасности. К охране привлекут полицию. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают на природе использовать репелленты и защитную одежду. Гандбольная «Лада» оказалась сильнее «Астраханочки» в первом матче из серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 25-23. «Лада» повела в серии до трех побед. Следующие две игры запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 14 мая, в Самаре переменная облачность ожидается. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Группа Fool's Garden на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 103.6 FM золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой лучших песен разных десятилетий. Мы услышим Brainstorm, Maybe, Sweet Dreams от дуэта La Bouche и группу Alphaville.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.
2: Реклама.
3: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Брейнсторм на радио Мегаполис, золотой коллекции. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Сегодняшнюю романтическую подборку откроет дуэт певицы Pink и Нейта Рюса. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые!

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минэкономразвития анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029-му тарифы вырастут на 36%, пишет Финмаркет. Повышение будет поэтапным. С этого года коммуналку поднимут еще на 10%. В следующем году на 8%, в 2028-м на 7%, а в 2029-м еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. По данным РБК, правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов на 8%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Главное правило – закрыть как можно больше открытых участков тела. Клещи живут в траве на высоте до 30 сантиметров и переползают на одежду. Боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться. От энцефалита. От боррелиоза вакцины нет. При укусе клеща нужно срочно обратиться к врачу. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, а по области может прогреметь гроза. Завтра без осадков и до плюс 28 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. В России упали продажи китайских автомобилей. В апреле граждане купили 48 тысяч новых машин. Это на 14% меньше, чем в апреле прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Газпромбанка. По сравнению с мартом продажи выросли, но доля китайских марок снизилась с 55% до 40%. В лидерах по продажам Хавейл, Джили и Чанган. Ранее эксперты Автостата сообщили, что спрос на машины из Китая падает из-за высоких ставок по кредитам. Также выяснилось, что у каждого второго россиянина нет денег на новый автомобиль, а 25% граждан собирают деньги и ждут возвращения в Россию мировых брендов. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды, спонсор выпуска ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. 14 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. До плюс 16 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио Мегаполис украсят ваш день.
6: На радио Мегаполис 5 песен о любви.

0: вдруг.
1: А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
5: Возрастные ограничения 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 тепла. Завтра днем плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: 8-373-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Соседи на строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 14 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. До плюс 16 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах Миндаль. Газированный напиток Эвервес Кола. 500 миллилитров. Всего 59,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 тепла. Завтра днем плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
5: Реклама застройщик ООО «Созависимостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 14 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. До плюс 16 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 тепла. Завтра днем плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Balance Towers – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
5: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победители номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
7: Добрый вечер, Самара.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Дяди и тети, очень важно,

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель... Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая ненютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело, а если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин ва барига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: 8-373-2010. Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта.

0: 2, ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,491% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 23.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
9: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
10: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты из гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
4: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: В любое время, в любом месте – золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять.

0: новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 14 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Характер нордически выдержанный. Центр Юстас.

0: самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия.
1: Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

nothing.

смотри.

Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.